голосом Дон Плешовый Медвед. Мама, Минко, Ольчичко, хотел бих ведеть. Прочно тихо, шо плачешь, а не хцеш си сон.